Заря, все нарялся. Кад Иисус в моторе. Дор, он медитинный. Chiară când ești alături, frunza se destramă.